0: И в блюдо пицца подвергаюсь. Давай, Джуис. A point and stick.
1: Völlig die Laolas vernachlässigt heute.